изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

up on the way. Tomorrow's a new day. Positive mental attitude.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: стране в Гомеле, Могилеве и Витебске пройдет небольшой дождь. В остальных регионах вещания Центр ФМ осадков не прогнозируется. Что касается температуры воздуха, то теплее всего в Бресте – +28-30, а в Гомеле и Могилеве – +24-26. В Гродно – от 26 до 28 градусов тепла. В Витебске сегодня – +22-24. В столице – переменная облачность, без осадков и +23-25.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет букмекерская компания «Макслайн».
3: Ты крути, крути, гуся, с «Макслайном» ты крути, крути, гуся.
4: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения премии не разрывно связана с риском получения убытков.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: Гомеле, Могилеве и Витебске пройдет небольшой дождь. В остальных регионах вещания Центр ФМ осадков не прогнозируется. Что касается температуры воздуха, то теплее всего в Бресте – +28-30, а в Гомеле и Могилеве – +24-26. В Гродно – от 26 до 28 градусов тепла. В Витебске сегодня – +22-24. В столице – переменная облачность, без осадков и +23-25.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеям лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Do It Pop, Love Me Again на правильном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

0: Подписывайтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
1: Новинки эфира на центре.
0: Лилия Палмер и Армин Ван Бюрен. Ай Гири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

білоруський трек.

0: Реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: центре первого.
1: Александр Лукашенко в этот понедельник направил обращение соотечественникам по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, а также поздравил ветеранов и коллектив военного информационного агентства Вооруженных сил Беларуси «ВОЯР» со 105-летним юбилеем издания «Белорусская военная газета во славу Родины». Помимо этого, глава государства направил приветствие участникам второго международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее» и обращение участникам мероприятия по случаю открытия после реконструкции мемориального комплекса, посвященного операции «Багратион». На этой неделе благодарность президента объявлена преподавателям, студентам и курсантам высших учебных заведений страны. Ею удостоены 7 педагогов. Также благодарность объявлена группе студентов и курсантов из 16 человек, представляющих различные вузы страны, за отличные успехи в учебе и активную общественную деятельность. Во вторник Александр Лукашенко заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина. Главными темами, на которых акцентировал внимание президент, стали промышленность, сельское хозяйство и сотрудничество с дружественными странами на внешнем контуре. Также во время разговора глава государства анонсировал ближайшую встречу с Владимиром Путиным. После приема премьер-министра Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко. Руководитель региона доложил президенту об обстановке в области в целом, ситуации на границе с Украиной и в приграничных районах и реакции населения Гомельской области на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского. Обстановка, заверил Иван Крупко, хоть в целом и непростая, но стабильная и контролируемая.

0: На этой неделе был подписан документ об изменении законов по вопросам дорожной деятельности. Он направлен на создание современной правовой базы для обеспечения экономики и населения качественными, безопасными и надежными транспортными услугами. Эти и другие темы были в центре внимания президента на текущей неделе.
1: В центре первого. Это

0: Реклама. Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
1: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
2: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami Buy.

0: советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро «Московская» и парком «Челюскинцев». Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт «Уксов.бай».
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
0: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
2: Белорусский трек.

0: русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».
1: Новый трек.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции при применении мазок инструкции или консультации с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
3: Сегодня в Гомеле, Могилеве и Витебске пройдет небольшой дождь. В остальных регионах вещания Центр ФМ осадков не прогнозируется. Что касается температуры воздуха, то теплее всего в Бресте – плюс 28-30. В Гомеле и Могилеве – плюс 24-26. В Гродно – от 26 до 28 градусов тепла. В Витебске сегодня – плюс 22-24. В столице – переменная облачность, без осадков и плюс 23-25.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

статистика об электронно-танцевальной музыке, которую мы на Центр ФМ уважаем, любим и слушаем, честно говоря, еще не успела выяснить. Но если попадутся на глаза занимательные цифры и выводы исследователей, не сомневайся, Говоровская своего не упустит. Полезными и улыбательными фактами делиться в эфире готова

0: еще позитивные скандинавцы Бауса. Стартуем в четверг вместе.
1: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
2: Белорусские женщины.
1: Имя за именем. Судьба за судьбой.
2: Проект «Код Ефросиний» на Центр-ФМ.
3: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
4: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
5: Как сохранить лето в банке?
6: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
5: А дальше?
6: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
7: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет в городе Могилев приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест. Широкий выбор технических специальностей. Возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ. Твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 80 222 240 888.

уже 8.15. Традиционно в это время смотрим на ситуацию на столичных дорогах. Местами затруднения на 3 балла. Вот что нам говорят. Ну и сейчас сложности по Ленина от Богдановича до проспекта Независимости. 8 минут времени.

Это Тиесто со своей свежей работой «Don't lose your head», «Не теряй голову». Ну а музыкантам хочется пожелать еще и не терять вдохновение. Хотя многие из них обращают внимание на прекрасные работы своих коллег и все-таки черпают вдохновение из того, что уже было создано кем-то. Об этом подробнее, как всегда, в рубрике «Рестарт». Fatboy Slim – уникальный электронщик, который методом проб и экспериментов нашел свой фирменный стиль. Когда-то был басистом в рок-группе, но известен как популяризатор биг-бита. А фишка его треков, конечно, в безумной энергии, юморе, в уникальных сэмплах. Ой, что он с ними только не вытворял. Миксовал отрывки из старых песен, фильмов, радиошоу и даже случайных разговоров. И так в конце 90-х появился хит «Right Here, Right Now». Начнем с того, что эту самую фразу диджей вырвал из уст героини фантастического триллера «Странные дни». А вот мелодия уже из песни «Ashes, The Rain and Die» Джеймса Ганга. Привет, 70-е! Помнить об этом хите удалось Дону Диабло. Мелодию он осторожно обошел, а вот знаменитую фразу использовал по полной в своем треке «Momentum». Зато диджеи Робин Шульц и Сирил отыгрались по полной. Они наоборот обогатили классику, приукрасили ее вокально, пригласив Сэма Мартина. «World Gone Wild» подарила новую жизнь старому хиту. Конец. Фадиль Эль-Гуль, он же нидерландский диджей Рехэб, тоже захотел пополнить свою синглографию треком, отсылающим к золотой коллекции дэнс-музыки. И вот что получилось у него.

0: песни мне песню о любви, только в электронно-танцевальном формате. Love Songs от дуэта Проспа в нашем эфире. Да, вот интересно, если бы не было любви вообще. О чем бы половина музыкантов и исполнителей просто писали бы свои композиции? Даже? Действительно интересно. Ну ладно, шагаем дальше. Чем вдохновляются электронные продюсеры, узнаем из следующих треков в нашем плейлисте, а в этой получасовке Кельвин Харрис и Джази Satisfy. Услышим работу Getaway от Кунгса и Boys Noize. А еще Just About to Lose от Skytech. И все это лови сразу после свежего выпуска новостей.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
1: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля. Открыт.

0: Ждем вас.
1: Александр Лукашенко отметил открытость Беларуси к сотрудничеству со Словенией. Президент Беларуси от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Словении с национальным праздником – Днем Государственности. В Беларуси продолжается возведение новых и модернизация старых транспортных артерий. В пятилетку качества направлению уделяется особое внимание. Тема на постоянном контроле президента. И государство ожидает от дорожных работ качественного результата. Идет ремонт и реконструкция 25 тысяч километров дорог. Около полутысячи мостовых сооружений. График больших и малых строек в стране расписан на годы вперед. В Минске стартует 13-й форум регионов Беларуси и России на несколько дней. Столица станет деловым центром союзного государства, а Минский регион – центром интеграции Беларуси и России. Грядет большой экономический диалог власти и бизнес-сообщества, который делает движения навстречу друг другу максимально простыми и понятными, а еще славится многомиллиардными контрактами. Напомню, что в июле 31 день нерабочих, 9 дней, включая выходные и праздники нерабочих дней, 22, из которых один праздничный. В Беларуси 3 июля отмечают День независимости. Это нерабочий праздничный день. В нынешнем году данный праздник приходится на пятницу, поэтому граждане будут отдыхать с 3 по 5 июля. Новости компании. Только по 30 июня в Золотой Мечте скидки до 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском, золотой мечтой. Подробности на gold-dream.by по телефону плюс 375-29-232-44-44. Березовский мясоконсервный комбинат завоевал высшие награды на международной выставке «Белагро-2026». В конкурсе «Чемпион вкуса» дипломы первой степени получили 4 продукта. Колбаса рубленная, колбаса дымлянка, колбаса кабаносы для гриля с сыром, колбаса салями, киндюк. Березовский мясоконсервный комбинат благодарит экспертов и народное жюри за признание. Эти награды подтверждают лидерство комбината и безупречное качество продукции. 26 июня УП «Мингаз» организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также оплате и льготах по оплате за природный и жиженый газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. Я Александра Шанова. Хорошего дня!

такая. Ну, и это люди, которые громко доносят до жителей города какую-то информацию. Чаще всего это те, что предлагают прохожим товары и услуги. Так вот, с тех пор мужчина выступает на автомобильных выставках и других праздниках, где объявляет названия городов и имена

0: себе. И мужчина тренировался в театре, где не использовали микрофоны и другую технику. И вот так с годами стал говорить все громче и громче. Со временем научился говорить и кричать аномально громко. Ну, в общем-то, тогда и решил попытать удачу выступить перед судьями Книги рекордов Гиннесса. Кстати, Джозеф долго выбирал слово, которое следует прокричать. Сначала хотел пошутить и взять слово «тихо», «quiet», но как-то сложно его выкрикивать, так что остановился на слове «сейчас», то есть «now». И тут-то с ором проблем не возникло. Ну, раз уж этот австралиец тренировался на автомобильных выставках, то знаю я одного достойного соперника. Мне кажется, с его опытом в выкрикивании он вполне может претендовать на рекорд.
1: Автомобиль!
2: Попкорн Ньюс.
3: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

идет. Делится он на две части, и, возможно, кто-то с утра уже почувствовал, как внутри завелся маленький, но такой шустрый пропеллер. И все правильно. Первая половина этих лунных суток проходит у нас под мощным символом фонтана. Энергия, силы, креатив бьют прям ключом. Мы можем стремиться к получению новых знаний, поэтому работа с информацией будет очень полезна. И вообще в 10-е лунные сутки до половины 6-го благоприятно что-нибудь начинать. Все, что мы откладывали когда-то на потом, сегодня наконец-то достойно внимания. Но не перегружай свой организм, любое переутомление опасно. Так что карьеристы, трудоголики, бессмертные пони, есть шанс сегодня заработать премию. Но не менее интересной будет и вторая часть этого дня. Наступают сильные, такие удачные лунные сутки, символ их корона. И вот в этот час нам в помощь

0: хотели. А смена имиджа тоже пройдет на ура. Лучшего дня не найти, так что смело записываемся к мастеру. В общем, прекрасный день, как мы поняли. Пусть все так и остается.
1: Будь в курсе, а в ресурсе.
2: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Zika отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Zika. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
3: УКС Советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.BY.
4: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
5: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
6: Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
7: Белагропромбанк.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
2: Новый трек.

0: концерты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Белорусский трек.

0: Академфарм.
1: И разбираемся с погодой в нашей стране. На сегодня в Гомеле 26, в Витебске 24 градуса. Освежить эти города намерен небольшой и кратковременный дождь. В Бресте сегодня до 30 градусов, в Гродно 29, в Могилеве и Минске 25. А вот здесь уже без осадков.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

существует. И проходит он не в соцсетях, а в реальной жизни, на улицах, в транспорте, в очередях за кофе. Просто вот так вот взять и кому-нибудь улыбнуться и поднять настроение. Ну, это ж легко. Хотя у нас в здании сегодня и так все на улыбке, потому что наши коллеги, телевизионщики, с которыми мы ежедневно трудимся, бок о бок, сталкиваемся в коридорах и периодически вместе проводим досуг, отмечают важную дату. 25 июня 2002 года начал свое вещание телеканал ОНТ. То есть 24 года уже трудится. Без году четверть века. Представить себе невозможно, но, конечно же, хочется, чтобы таких праздников было как можно больше и вдохновения всем.

0: идеи, чтобы рейтинги самые высокие были только за ОНТ. Поздравляем коллег с удовольствием. Ну и двигаемся дальше. Здесь у нас D.O.D. и Хейли Мэй на очереди. А также Кетама. И довольно скоро Отагон. Бодрого четверга всем и каждому.
1: Реклама.
2: Ой. Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Пока!

0: Флешбэк.
1: Вспомним, как там было в 2008-м за рулем машины времени Лоран Вульф. Тогда французский диджей выпустил свой мега-дэнс-хит No Stress. Кстати, этот танцевальный антидепрессант особенно полюбился танцорам Тектоник. А то наверняка кто-то помнит, как в клубах были в моде вот эти хаотичные движения руками под электрохаус. Трек No Stress стал чрезвычайно популярным в Европе, особенно в Бельгии и Франции, где занимал первые места чартов. Но были люди, которые запомнили эту композицию по-другому, по курьезу. Ну, поскольку вот лично я поначалу думала, что вокал в этом треке принадлежит женщине. Серьезно. Ну и в титрах не особо-то старались упоминать имя исполнителя, только имя диджея фигурировало. Однако вокал в этом треке принадлежит темнокожему певцу Эрику Картеру. Его даже однажды на радио пригласили и специально сняли все это в прямом эфире. Попросили спеть его вживую, чтобы доказать, что действительно это его вокал. Ну, давай вспомним 2008-й. Лоран Вульф и Эрик Картер. No Stress.

0: 9:29 в стране, и в это время есть еще некоторые затруднения в плане движения в Минске. По Козлову от Платонова до улицы Золотая Горка время проезда 12 минут. По Суруганову от Платонова до проспекта Независимости 10 минут. По Якуба-Колоса от Белинского до Красной 9 минут. И есть скопление автомобилей в эти минуты на МКАД от Мирошниченко до Раубической улицы. Приятного пути! Ну и наш путь музыкальный продолжается. С нами Camel Fat. Это работа The One. А также трек Дона от RG и Омики. Жду на Боб Синклер и Кайзе с нами. Это их трек I Can Wait. И самое время узнать новости.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
1: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр BLG и Geely Luxury Motors Plus. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты, эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Luxury Motors Plus. Ваше движение к мечте.
3: Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление главе Мозамбика по случаю Дня независимости страны. В поздравлении глава государства подчеркнул, что в современных условиях, когда геополитическая обстановка стремительно меняется, а мировая торговля претерпевает структурные преобразования, особую ценность приобретают надежные партнерские связи. Профсоюзные юристы сегодня проведут выездные правовые приемы по всей стране. Такая практика помогает работникам лучше ориентироваться в своих правах и обязанностях, а нанимателям своевременно предупреждать нарушения законодательства. Правовая консультация бесплатна, ее может получить любой желающий. Поезд памяти прибыл в Витебск. Международный культурно-образовательный проект для старшеклассников встречали в столице Северного региона. Город над Западной Двиной с древней историей, сильным культурным характером и особой памятью о Великой Отечественной войне. Участников принимали с хлебом, солью и добрыми словами. Эта остановка стала для ребят еще одним важным напоминанием. Память – это не только прошлое, это то, что помогает жить, объединяться. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Минск для участия в 13-м форуме регионов Беларуси-России. Основной темой форума станет экономическое взаимодействие регионов, основа устойчивого развития Беларуси-России. Мероприятие пройдет с 25 по 26 июня и соберет представителей власти деловых кругов обеих стран. Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-66-66. Березовский мясоконсервный комбинат завоевал высшие награды на международной выставке «Белагро-2026». В конкурсе «Чемпион вкуса» дипломы первой степени получили 4 продукта. Колбаса рубленная, колбаса дымлянка, колбаски кабаносы для гриля с сыром, колбаса салями киндюк. Березовский мясоконсервный комбинат благодарит экспертов и народное жюри за признание. Эти награды подтверждают лидерство комбината и безупречное качество продукции. 26 июня УПМИНГАЗ организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта и замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный и жиженый газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Ньюсмейкери.
1: Пока фильм о короле поп-музыки про Майкла Джексона бьет рекорды, поп-королева все еще надеется снять о себе фильм, но пока не очень получается. Стало известно, что байопик Мадонны официально отменен. Об этом рассказала сама певица. По ее словам, студия Universal не выделила ей достаточно бюджета на проект. Разговоры о байопике начались еще в 2020 году. Тогда же стало известно, что Мадонна сама выступит режиссером и сценаристом проекта. В 2022 выбрали даже актрису на главную роль — Джулию Гарнер. В 2023 Мадонна отменила проект из-за гастролей. В 2025 снова возобновила съемки. Ну и вот что уже в 2026 году говорит Мадонна. «Я должна была сделать фильм о своей жизни. Я работала 2 года над сценарием, 2 года сотрудничала с продюсерами Universal, занималась бюджетом и кастингом. У нас с Universal произошел конфликт из-за бюджета. У меня была необыкновенная жизнь, мне требовался большой бюджет». Мадонна даже нашла способ снять фильм относительно дешево. Для этого собиралась отправиться в Сербию, но Universal просто не поверили, что Мадонна останется в Сербии надолго. Затем с певицей связался Netflix, кто бы сомневался, и предложил снять сериал. Но тут возникла проблема. Для проекта Netflix звезда не могла использовать сценарий, который готовился под руководством Universal. Мадонна не сдалась, стала искать подходящих сценаристов, шоураннеров, но, к сожалению, пока ничего не выходит. И вот сейчас, видимо, это все на паузе. К тому же у Мадонны готовится к выходу новый альбом Confessions 2. Это сиквел пластинки Confessions on a Dance Floor. И, кстати, готовится альбом такой прям танцевально ориентированный. Ну, надеюсь, на это бюджета у нее

0: подразнили пляжами Копакабана и даже вспомнили Барселону. Ну и кто-то, возможно, как раз собирается туда сгонять, прогуляться по Барселоне. Есть у меня новости оттуда. Городской совет Барселоны решил подготовить для пляжной полиции специальные комплекты одежды и обуви на случай краш у отдыхающих. То есть пострадавшим будут выдавать базовый набор, чтобы они могли добраться домой после инцидента. А в набор войдут футболка, шорты, шлепанцы, рюкзак с ручками. Комплекты сделают в унисекс-формате, выпустят в разных размерах, от детских до 3XL. И отдельно предусмотрен билет на метро в одну сторону, чтобы человек мог еще и уехать с пляжа, если после кражи остался без вещей. Все это связано с тем, что летом пляжи Барселоны традиционно переполнены. Вместе с наплывом отдыхающих растет и число краж, к сожалению. Ну и вот власти хотят, чтобы полиция могла сразу выдать минимальный комплект тем, кто после инцидента останется буквально в чем был. А лучше бы, чтобы эти наборы так и остались невостребованными. Пожалуй, я лучше на Минское море.
1: Реклама.
2: Время обновлений в золотой мечте.

0: акции действуют по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
1: Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
2: Белагропромбанк.
3: Белорусский трек.

0: Пожар, прогнозы погоды, Белмед, препараты.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
3: В Гомеле сегодня до 26 градусов, в Витебске 24, но в этих городах будет свежо, поскольку небольшой кратковременный дождь в перспективе. В Бресте сегодня до 30 прогреется воздух, в Гродно 29, в Могилеве и Минске 25, ну а в этих городах без осадков.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
5: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
6: Рекламная игра «Включаем лето» в «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 тысяч рублей. Бассейны,

0: Марк Найт продолжает это утро на центре. Clap your hands. Кто-то хлопает в ладоши, а кто-то руками рекорды устанавливает. Вот спортсмен из Непала. Установил рекорд по хождению на руках. Парню 31 год, и в какой-то момент он захотел увековечить свое имя в книге Гиннесса. В итоге прошел 100 ступенек на руках почти за 45 секунд. И больше в этом рекорде, конечно, играет роль экстремальность, потому что любое случайное падение с лестницы, естественно, связано с риском серьезных травм. Но все у него получилось. Так что, получается, есть руководители, а есть рукоходители. Ну, а я, Полина Говоровская, свои руки, пожалуй, применю по прямому назначению. Держу их на пульте, и путем нажатия всего одной волшебной кнопки в твои динамики ворвется летний гимн от Джонаса Блюм. Встречай бразильца Он Босс. Также дует Проспа скоро с нами. Бодрого тебе четверга в ритме Центр ФМ.
1: Центр ФМ представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ. Реклама.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Русский трек.

0: Ком. Ну а что еще мы будем слушать? Да, конечно же, продолжим наполнять твой четверг самой лучшей современной электронно-танцевальной музыкой. В эфире Центр ФМ по-другому и не бывает. Кстати, слушать-то нас можно не только в приемнике, но еще и на сайте centrfm.by и в приложении Radio Player By и в умных колонках. Достаточно сказать «Алиса, включи Центр ФМ». Blaster Jacks и Кейт Райан впереди. Обещает быть рехэп. И раскачает наш эфир If We. Это и многое другое послушаем. Будем заряжаться, но сначала узнаем новости.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
1: Новое сердце Минска.

0: Ждем вас.
1: Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил народ Словении с Днем Государственности. Об этом информирует пресс-служба главы государства. Он пожелал народу Словении мира, стабильности и согласия. Беларусь и Словения объединяют близость подходов к вопросам устойчивого социально-экономического развития, а также желание сохранить национальные традиции и идентичность, отметил президент. Витебск готов к празднованию Дня города. Новое оформление и большая культурная программа к знаменательной дате столица северного региона преобразилась. Главная идея Витебска – культурная мозаика. Старинные храмы, люди разных национальностей и традиций – все это складывается в единый живой витраж через геометрические элементы. С 25 июня в Беларуси меняется порядок предоставления бесплатных попыток ЭКО. Главные изменения бесплатной программы ЭКО централизуют в РНПЦ «Мать и дитя». Там будут проводить бесплатные попытки и финансировать расходы на них из бюджета. Из процедуры убрали региональные комиссии. В Минске планируют сократить сроки отключения горячей воды до 10 суток. Для этого внедряются новые технические решения. В частности, устанавливается дополнительная запорная арматура, которая позволит выполнять часть работ без отключения потребностей. Сейчас также прорабатывается возможность применения технологий, позволяющих проводить ремонт без прекращения подачи горячей воды. Новости компании. 26 июня Упамингаз организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Две белорусские теннисистки могут выйти в основную сетку Уимблдона. Ирина Шиманович и Александра Соснович одержали по две победы в отборочном турнире и сегодня сыграют в финале квалификации. Шиманович встретится с канадкой Кэтрин Сибов, 245-й номер рейтинга. Соснович поспорит с еще одной представительницей Канады, Бьянкой Андреевску, 180-е место в списке. Матчи основного этапа третьего в сезоне теннисного турнира серии «Большого шлема» стартуют на травяных кортах Уимблдона 29 июня. Первая ракетка мира Арина Соболенко – один из главных фаворитов соревнований. Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа вписал свое имя в историю. Он стал первым вратарем, который принял участие в 6 чемпионатах мира. В заключительном поединке группового этапа против команды Чехии 40-летний вратарь вышел на замену на 78-й минуте. После игры Очоа поцеловал штангу, ведь выступление получилось успешным. Он не пропустил, а мексиканцы победили со счетом 3-0 и заняли первое место в группе. Почти 150 матчей на 13 чемпионатах мира. Достижение бразильского телекомментатора официально включено в Книгу рекордов Гиннесса. Галивао Буэно начал комментировать игры на мундиалях еще в 1978 году. За это время он провел в прямом эфире 148 матчей, больше, чем кто-либо в истории. Рекорд официально признали и вручили комментатору сертификат. И сегодня он улучшил свое достижение, ведь сборная Бразилии провела третий матч на турнире. Пентакампеоны победили команду Шотландии 3-0 и вышли в плей-офф с первого места в группе. Кстати, это был первый матч на нынешнем чемпионате бразильского форварда Неймара, который вышел на замену. Перерыв из-за травм в играх за национальную команду составил 980 дней. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ. Центр ФМ.

0: музыка – часть нашей идентичности, и многие считают, что любимая музыка может многое сказать об их характере. Ну и ученые решили это доказать, провели исследование, в рамках которого попытались найти корреляцию между любимыми музыкальными жанрами и чертами характера. Так вот, выяснилось, электронную музыку предпочитают энергичные и ритмичные люди. Они отличаются отсутствием консерватизма, более высоким уровнем дохода и IQ. Интересно, что ценители электронной музыки менее всего склонны к эмоциональным порывам и предпочитают не прислушиваться к своим чувствам, то есть в первую очередь думают головой, а потом уже сердцем. Вот последнее вызывает лично у меня сомнения, но ладно, если ученые сказали, ладно, пусть так и остается. Ну что, ритмичные, энергичные, продолжаем радовать вас. Впереди Хартвелл и Браев, Сэм Фелт обязательно будет и Джоэл Кори после короткой рекламы.
1: Реклама.
2: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.

0: ПАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Центр FM.

0: Академфарм.
1: И сегодня в Гомеле 26 градусов, в Витебске 24. В этих городах зонтики могут пригодиться, поскольку в перспективе небольшой кратковременный дождь. В Бресте сегодня прогреется до 30, в Гродно 29, в Могилеве и Минске плюс 25. А вот в этих городах уже без осадков.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

Фудера, Диоди, Поппи, Бескомп продолжают этот день вместе с нами с треком Think About Us. О ком они думают, мы узнали из трека. А вот мы на центре подумали о своих коллегах с телевидения. Но тут сложно не думать, потому что у них праздник. 24 года назад, в этот день, начался эфир нового телеканала в Беларуси. 25 июня 2002 года принято считать днем рождения телеканала ОНТ. Ну и вот уже 24 года мы поздравляем. В очередной раз, конечно, это делаем. Пусть рейтинги растут, картинка будет сочной, техника

0: еще пожелать? Ну, наверное, сейчас уже надо пожелать всем, кто настроен на волну Центра ФМ, отличного продолжения дня. А чтобы никого не обделить, правильно? Ну и, конечно, без музыки не оставим никого. Дом Долан, Тайга впереди. Точнее, Тига. А то сейчас подумают, что рэпер. Биби Рекса и Фейслесс с нами. И кто-то наверняка соскучился по этому треку. Это Гордо, Локо-Локо. Все для тебя в эфире белорусской танцевальной станции Центр ФМ.
1: Реклама.
2: УКС советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.BY.

0: Это трек под названием Vision Blurred, то есть размытое видение. Ну, а кто-то также пока еще не четко видит и не четко представляет себе предстоящий уикенд, когда стране обещают плюс 33, а то и выше. Что делать? Где искать укрытие? Ну, скорее всего, оно будет идеальным там, где есть вода и тень. Хотя есть люди, которые, наоборот, стремятся к солнцу. Среди них продюсер Хугель. I'm moving to the sun прямо сейчас. Ну, как сейчас? В этой получасовке. Обязательно дуэт Проспа будет с нами. А также Майк Уильямс очень скоро. И все это после свежайшего выпуска новостей.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
1: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Лакшери Моторс Плюс. Ваше движение к мечте.
3: Александр Лукашенко отметил открытость Беларуси к сотрудничеству со Словенией. Президент Беларуси от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Словении с национальным праздником – Днем Государственности. Витебск готовится к открытию Славянского базара. В программе десятки творческих площадок, концертов и встреч с артистами. Одним из самых ярких событий вновь станет фестиваль уличного искусства «На семи ветрах». В этом году он обещает удивить не только масштабом, но и новыми локациями, необычной иллюминацией и грандиозным шагал-карнавалом. Белавия возобновит прямые чартерные рейсы из Минска в Доху с 10 августа. Чартерная программа будет раз в 10-11 дней. В прошлые годы чартеры в Катар летали до середины октября. Сейчас последний рейс в Катар указан 12 октября, а обратный 23-го. К слову, этой весной из Бреста впервые хотели запустить чартерную программу в Катар, но помешала война на Ближнем Востоке, на фоне которой страны закрывали небо. Новости компании. Березовский мясоконсервный комбинат завоевал высшие награды на международной выставке «Белагро-2026». В конкурсе «Чемпион вкуса» дипломы первой степени получили 4 продукта. Колбаса рубленая, колбаса дымлянка, колбаса кабаносы для гриля с сыром, колбаса салями, киндюк. Березовский мясоконсервный комбинат благодарит экспертов и народное жюри за признание. Эти награды подтверждают лидерство комбината и безупречное качество продукции. 26 июня Упомингаз организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также оплате и льготах по оплате за природный и жиженый газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Новый трек.

0: Это Проспа с треком Dreams. Мне кажется, то, что придумали в Токио, мечта многих офисных работников. Токийским госслужащим этим летом рекомендовали приходить на работу в шортах. Власти рассчитывают, что такой шаг поможет сократить использование кондиционеров и траты на электроэнергию во время жары. Ну а ранее чиновникам и офисным работникам предложили отказаться от галстуков и пиджаков, чтобы меньше охлаждать помещение. В принципе, можно оставить только бикини и плавки. Ну тогда электричество не будет тратиться еще и на глажку одежды. Я считаю, это рациональное решение. Но учитывая, что у нас на Беларусь надвигается аномальная жара, то можно, конечно, и рассмотреть определенный дресс-код во многих организациях. Ну а у нас освежающая музыка. Армин Ван Бюрен прямо по курсу, Федели Грант и Мартин Лу вместе с Кэмил Фэт. Очень скоро.
1: Центр FM представляет Drive-Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive-Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции при применении мазком конструкции или реконструкции с врачом. Не предназначен для применения в 3-3 беременности и в детском возрасте 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
3: Сегодня в Гомеле до 26 градусов, в Витебске 24, в этих городах небольшой кратковременный дождь ожидается. В Бресте 30, в Гродно 29, в Могилеве и Минске до 25 со знаком плюс. А в этих городах уже без осадков.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
5: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
6: Рекламная игра «Включаем лето» в «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 000 рублей. Бассейн.

0: Центр FM. Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by. Пакет.

Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Joshua, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: слушайте радио онлайн на Центр.ФМ в радиоплеере «Байки» в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.ФМ».
1: Новинки эфира на

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
0: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля. Открытие автоцентра Лакшери Моторс Плюс. Белджи и Джили. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Кульман 1. Телефон 7991. Лакшери Моторс Плюс. Ждем вас.
2: В графике президента сегодня ряд встреч. Первый гость – Андрей Воробьев, губернатор Московской области, который занимает первое место среди российских регионов по объему товарооборота с Республикой Беларусь. В 2023 году на переговорах с губернатором Александр Лукашенко сказал, что Московская область нам архиважна. Минск принимает форум регионов Беларуси и России. Представители государства и бизнеса, флагманы и небольшие компании, чей потенциал гораздо шире локального производства, обсуждают точки сотрудничества и представляют свои разработки. 10 тематических секций, ключевая по вопросам продовольственной безопасности. Центральная площадка форума – выставочный центр Белэкспо. 160 компаний от Бреста до Владивостока. Для них это возможность роста и развития. Профсоюзные юристы сегодня проводят выездные правовые приемы по всей стране. Такая практика помогает работникам лучше ориентироваться в своих правах и обязанностях, а нанимателям своевременно предупреждать нарушения законодательства. Правовая консультация бесплатная, ее может получить любой желающий. Поезд памяти прибыл в Витебск. Международный культурно-образовательный проект для старшеклассников встречали в столице Северного региона. Город на Западной Двиной с древней историей, сильным культурным характером и особой памятью о Великой Отечественной войне. Участников принимали с хлебом, солью и добрыми словами. Эта остановка стала для ребят еще одним важным напоминанием. Память – это не только прошлое. Новости компании. Березовский мясоконсервный комбинат завоевал высшие награды на международной выставке «Агро-2026». В конкурсе «Чемпион вкуса» дипломы первой степени получили 4 продукта. Колбаса рубленная, колбаса дымлянка, колбаски кабаносы для гриля с сыром, колбаса салями, киндюк. Березовский мясоконсервный комбинат благодарит экспертов и народное жюри за признание. Эти награды подтверждают лидерство комбината и безупречное качество продукции. 26 июня Упомингаз организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Space 92 переосмыслил трек Oxia Domino спустя 20 лет. 20 лет назад французский продюсер Oxia выпустил композицию «Domino», ставшую одной из самых известных записей в истории электронной музыки. Теперь к его переосмыслению обратился Space 92. Он известен как самый продаваемый артист в категории Peak Time Drive Techno с 2020 года и обладатель награды IMS Ibiza в 2024. Его стиль сочетает трансовое техно, искаженную перкуссию и элементы эйсида. Ремикс Space 92 превращает «Domino» в клубную композицию, сохраняя узнаваемый хук оригинала, но добавляя современное звучание с плотным ритмом. Это не ностальгическая версия, а актуальный трек, созданный для сегодняшних танцполов. Релиз состоялся на лейбле Compact. Слушаем.

0: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет в городе Могилев приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 8 0 222 240 888.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты

0: Академфарм.
1: Сегодня в Гомеле, Могилеве и Витебске пройдет небольшой дождь. В остальных регионах вещания Центр ФМ осадков не прогнозируется. Что касается температуры воздуха, то теплее всего в Бресте – плюс 28-30. В Гомеле и Могилеве – плюс 24-26. В Гродно – от 26 до 28 градусов тепла. В Витебске сегодня – плюс 22-24. В столице – переменная облачность, без осадков и плюс 23-25.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Саундчек с Александрой Ашановой.
1: Это саундчек на Центр ФМ, и сегодня у нас в гостях Дмитрий Ракусов. Это имя, которое ассоциируется с масштабом, качеством и, конечно же, отличной музыкой. Именно он стоит за тем, чтобы Prime Era стала не просто концертом, а настоящим событием главного продюсера фестиваля Дмитрий Ракусов. И также с ним сегодня в гостях Полина Жданович, организатор фестиваля. Ребята, привет-привет.
2: Добрый день.
3: Привет-привет-привет, Центр ФМ. Привет, Александра. Очень рады.
1: Итак, ребят, Prime Era – это масштабный музыкальный фестиваль, грандиозная диско-вечеринка. Расскажите, как родилась идея собрать легенд на одной сцене?
3: Это вообще была мечта. Понимаешь, Саш, вот я отношу себя к поколению, которое в пионерских лагерях совершались, наверное, первые медленные танцы, дискотеки именно тех времен. Первые поцелуи.
1: Так.
3: Вот. И, конечно же, они ассоциируются именно вот с этим лайнапом артистов,
1: да.
3: Вот, о котором нам чуть позже расскажет Полина. Но вообще идея была такая, это была какая-то, ну, мечта, которая просто вот мы думали, что мы ее никогда не воплотим и никогда не соберем пул таких артистов, потому что, ну, во-первых, они все, как минимум, все зарубежные.
1: Да.
3: Вот.
1: И оригинальные.
3: Это те артисты, когда мы на карандашах крутили кассеты, вставляли вот в двухкассетники.
1: Да, да,
3: еще
1: да.
3: Было... я помню, я слушал эти песни на музыкальном центре. Вот. Ну, это было крутое время, и мы, конечно, очень хотели привести их, и у нас, слава богу, получается это сделать. И я знаю, что очень-очень-очень-очень много поклонников именно вот этих ребят у нас в Беларуси. И не только.
1: По-моему, белорусы как раз-таки соскучились, да, по такому масштабу?
3: Конечно, у нас давно не было такого большого количества артистов именно из-за рубежа. И это было нелегко с ними со всеми договориться, потому что они подзабыли сюда немножко дорогу. Вот, и мы, приходится нам всем напоминать. Но у нас все получается, они с удовольствием приедут. И если вы зайдете в наши в социальные сети, то увидите, совсем скоро будут даже видеоприглашения от этих артистов. И вы знаете, да, у нас партнер билетный оператор Ticket Pro, и очень много звонков поступают. И люди задают только один вопрос. Вы скажите, это точно не трибьюты, это точно не кавер-бенды, это реально оригинальное.
1: У меня тоже была такая первая мысль.
3: Да-да-да, абсолютно у всех, и поэтому люди, наверное, немножечко настораживаются при покупке билета. Так вот, говорим на всю Беларусь! Это все оригинальные артисты. Дорогие друзья, приезжайте, приходите. Вы получите сумасшедшее колоссальное удовольствие.
1: Так, Полин, мировые звезды, расскажите, как проходил процесс переговоров? Насколько было сложно наладить эти мосты?
2: Да, это было действительно сложно, потому что правильно Дмитрий подметил, как и белорусов нужно снова заново приучать к тому, что приезжают к нам западные артисты. И с большим огромным удовольствием то же самое и напоминать, была такая задача напомнить зарубежным артистам. Мы вели переговоры очень долго. Это все было на протяжении минимум полгода. Очень много было разных нюансов, сложностей и так далее. То есть некоторые артисты высказывали определенные сомнения, а действительно, вот вы будете делать фестиваль, это там не будет какой-то такой маленький, небольшой уровень где-нибудь на площади города, и мы всем, во-первых, показывали и наше резюме, сколько было проделанной работы, проектов и так далее. И вот, ну, как-то все равно удалось со всеми договориться. Более того, у нас часть артистов летят из Соединенных Штатов, часть артистов летят из Швеции, Австрии, Германии, Румыния, группа Моранди. То есть у нас, конечно, еще предстоит нам огромная работа. Это по логистике всех собрать как конструктор. Но Беларусь станет центром действительно евро-легенды, диско-легенды. И, собственно, поэтому название Prime Era, потому что оно действительно нам показалось очень удачным. В том плане, что и 20 лет назад человек был в своей Prime Era, и сейчас, и это модно, сейчас, несмотря там на возраст, поколение и так далее, себя вот ощущать в своей Prime Era. Так что...
1: Потрясающе.
2: Да, работа идет.
1: А как была выбрана площадка?
3: Очень просто. Нам нужна была самая большая площадка. Самая большая площадка в Беларуси. Мы ее, конечно, с удовольствием выбрали. Но мы целимся. И огромное спасибо Александру Будгусаиму, который нам предоставил эту площадку, всячески нам помогает и сопутствует, чтобы наш этот проект, кейс все-таки получился и был самым удачным. Но мы целимся, конечно же, у нас есть еще больше площадка, это национальный стадион, но мы оставим это большим-большим сюрпризом. Возможно, что совсем скоро и на этой площадке наш зритель побывает и насладится крутой-крутой атмосферой. Пока вообще не забегаю вперед, но мы планируем еще больше собрать людей.
1: Потрясающе, то есть есть задел на будущее, то есть это может стать...
2: Да, 27-й год у нас уже в голове расписан.
3: И не только в голове, мы уже ведем переговоры, это крутые артисты, очень классные, поэтому даст Бог.
2: Мировые
3: звезды мирового уровня, и мы плотно над этим работаем, возможно, у нас все получится. А по-другому и не может. Кстати, мы в курсе, что мы пришли к вам в первый раз на ваше радио давать интервью.
2: Да,
3: мы пока еще никому не давали.
1: О, с дебютом нам очень приятно, очень приятно. Итак, давайте еще раз подчеркнем. 19 сентября.
2: Да.
1: Чего ждать белорусам?
2: Наша концертная программа начинается в 18:00, но так как у нас много партнеров, много компаний, которые, в принципе, заинтересованы в бренде Prime Era и в сотрудничестве, в партнерстве с нами, потому что все-таки это престижно. В любом случае, как бы там ни было, это такая сильная идеология для нашей страны, и мы здесь всячески, как бы мы рады, что мы часть вот такого грандиозного масштабного проекта. У нас планируется открытие ворот около 14:00, чтобы гости, жители столицы могли прийти, покушать вкусно, попить вкусно, поразвлекаться. У нас будут всяческие зоны активации, в том числе и для детей, потому что мероприятие у нас 6+. Мы посчитали правильным и нужным, чтобы у всех была возможность прийти и поучаствовать вот в этом проекте. Поэтому и детские активации будут. В общем, будет здорово уже днем.
3: Саш, а ты знаешь, вот если ты найдешь время так. в своем очень плотном графике и поскроллишь ТикТок, к примеру, то мы тоже были очень удивлены этому, но очень-очень-очень много сейчас молодежи, которая интересуется именно этой музыкой. Представляешь, они снимают всякие ролики под эти танцы именно... под
1: все правильно, потому что лучше пока еще никто ничего не придумал.
3: Да,
1: все верно.
2: Это с молоком матери, знаете,
1: на генном уровне
2: родители, И вот как бы вырастают поколения.
3: Ну и все-таки, конечно же, так как это фестиваль, мы не можем провести просто концерт. Поэтому, конечно же, это целый день удовольствий, целый день крутой музыки. Мы не будем раскрывать карты, у нас будут крутые, классные ведущие этого вечера, но пока не будем называть фамилии.
2: Может, в следующий раз придем и обсудим.
3: Да, потому что у нас есть еще время с вами встретиться не один раз и обсудить эти моменты. Но так как это фестиваль, конечно же, мы всех приглашаем на целый день. Локация достаточно большая, есть где разгуляться, есть где потанцевать. И, конечно же, потом вечером уже окунуться в атмосферу вот этой крутой, классной музыки.
1: Отлично, давайте поподробнее все-таки. Фестиваль начнется в 12 часов дня, верно?
2: Пока что вообще нужно на самом деле подписаться на нас. Вот кто нас слушает, здравствуйте всем. Подписывайтесь на нас, следите за новостями. Мы обязательно опубликуем тайминг мероприятия, сделаем карту мероприятия, чтобы всем было легко и просто понять, где что интересно, во сколько и так далее.
3: И даже как добраться до стадиона, если вдруг кто-то забыл.
2: Ну, мы ожидаем
1: для гостей столицы.
2: Мы ожидаем, потому что у нас Яндекс.Афиша, московский главный офис, они тоже наш фестиваль взяли к себе на порталы Яндекс.Музыка, Яндекс.Путешествия, продают там у себя билеты, потому что и для русских это тоже такое,
1: мы к этому,
2: знаете,
1: еще вернемся,
2: событие.
1: Да. Ребят, смотрите, фудкорты, интерактивные зоны.
3: Да.
1: Якобы это музыка для такой более возрастной категории, ну якобы. Для детей. Что будет организовано? Для семей, для детей?
2: Для детей у нас будут зоны активации, так. которые делают наши партнеры. Так что деткам там, поверьте,
3: тоже
2: будет чем заняться. Да.
3: Тоже будет интересно.
2: И уже раз мы раскрываем небольшие такие детали нашего фестиваля. Мы также будем об этом говорить в наших соцсетях, но мы хотим сделать карнавал. Мы хотим сделать праздник костюмированный, потому что 100% у всех даже сейчас в современном гардеробе найдется образ или 80-х, или 90-х, или 2000-х, или карнавал, потому что у нас группа Беллини, а это просто гимн вообще всех карнавалов. Так что мне кажется, что и это тоже будет забавно, и детям какие-то образы примерить, и родителям вспомнить там 80-е образы, и как-то где-то, знаете, назад в прошлое увидеть это на своих детках. Поэтому много всего будет интересного.
3: В общем, Саш, срочно создавай образ.
4: Точно, надо думать. Я уже начинаю прокручивать в голове, что у меня есть, что нет, что нужно докупить, все верно.
2: Причем классный и 80-й классный образ, да, может быть, да, и 90-й, да, да, и 2000-й. Ты думаешь, блин, я Бритни Спирс или кто?

0: Хорошо, вы говорите, что мы действительно ожидаем не только белорусов, но и гостей Беларуси. Как вы считаете, как это вообще отразится на инфраструктуре города, на туристическом бизнесе, на популяризации Беларуси?
1: Ну, во-первых, реально у нас очень круто отдыхается. Угу. И у кого не спросишь, именно из приезжих, то, конечно же, они, Беларусь, просто они говорят, это круто.
0: Душой отдыхают люди, да?
1: Так как мы организовывали уже не один фестиваль, то, конечно же, мы плотно общались с туристами и с гостями из соседних стран, и из дальнего зарубежья прилетали. Потому что, ну, все-таки это фанат, он едет на артиста в первую очередь, да, и ищет его локации. Но, конечно, он же знакомится во вторую очередь, конечно же, знакомится со страной. Вот. А мы гостеприимные. Очень вкусные, очень вкусные, веселые. И самое главное, господи, самое главное, и что на сегодняшний день крайне актуально, мы мирные и спокойные, и безопасные. И у нас есть партнер, он европеец, и он очень настораживался сначала в Беларуси, проводить фестиваль, потому что он нам помогает все-таки наладить этот мост между Белоруссией и дальним зарубежьем. Да. И он был в шоке, потому что когда мы заселили его в гостинице, и там в 5 остановках от гостиницы мы сидели в ресторане, после ресторана мы выходим и говорим, ну все, давай ты тут, тебе в принципе 5 минут до гостиницы. Он говорит, пешком? Вечером? Ночью? И я говорю, да.
0: Настолько для людей непривычные. Да, что для нас это повседневность.
1: А мы не понимаем его вопроса. Мы думаем, что он нам дает понять, что он, конечно, бы с удовольствием пошел пешком, но он считает, что это небезопасно. А для нас мы даже не поняли друг друга.
0: Да.
1: Вот, слава богу, Полина в совершенстве знает английский язык. Вот. Она четко ему перевела, что, конечно, ты можешь смело идти, смело гулять абсолютно в любое время суток по нашей необъятной и самой крутой республике.
0: Какие меры безопасности будут на фестивале? Я так полагаю, аудитория будет огромной.
1: Абсолютно все
2: без
1: меры.
2: Этого никак, да.
1: Абсолютно. Да. У нас будет и милиция общественной безопасности, и пожарная, и скорая помощь. Это же фестиваль, это прописано в первую очередь законом, и мы, конечно, будем строго соблюдать
2: закон
1: все нормы. Закон
2: о массовых, да, культурных мероприятий.
1: Все нормы закона, поэтому у нас будет безопасно, у нас будет и скорая, у нас будет и пожарная, у нас будет и милиция. Ну, а как без этого? Вот. Но поверьте, их не будет видно, их будет незаметно, они будут работать так классно, так профессионально, что никого не смутит. Но порядок должен быть однозначен. Да.
0: Хорошо. Такой вопрос, как к организаторам. Собственно, вы и... В ваших головах и родилась эта идея. Почему? Почему люди так любят эту музыку? Вот именно этот промежуток времени. Эпоху MTV, кассеты. Почему? Даже молодое поколение вот подтянулось.
2: Это очень модно. Это действительно сейчас модно. И даже стиль одежды меняется. И снова возвращает нас в 2000-е. И ты как бы такой, если одеваешься в стиле 2000-х, значит, ты модный. Вот мне кажется, prime era. Потому что человек себя ощущал свободно, легко.
0: Для кого-то это молодость. Самые
2: для
0: классные
2: это молодость.
0: Годы.
2: Да, да.
1: Вот,
2: зарождение поп-культуры.
1: Ну и в первую очередь, я это называю, это все-таки органика. Тогда писалась музыка, создавалась музыка. На сегодняшний день может абсолютно любой создать музыку. Заходишь в искусственный интеллект, и все это создается. Не нужно быть себе музыкантом. А раньше все-таки это была фирма. Понимаете, каждая песня, она была выстрадана, она рождалась. И поэтому это были хиты. Их не так много на самом-то деле. Если мы вот окунемся, то именно хитов именно того времени не так много. Но мы их затирали до дыр.
2: И они облетели весь мир.
1: И они облетели весь мир. И они актуальны сегодня, потому что они создавались, на мой взгляд, истинными профессионалами. Я, конечно, никаких претензий не предъявляю к сегодняшней современной музыке. Я сам ее слушаю, очень люблю. Но тогда это что-то такое живое, настоящее. Вот, кстати, настоящее.
0: Как я полагаю, билеты уже в продаже, верно?
2: Да.
0: Как люди
2: реагируют?
0: Кстати,
2: у нас скоро уже заканчивается первый этап продаж. Да, по самой низкой стоимости. Поэтому, если кто-то еще вдруг не успел купить билет, то прекрасная возможность это сделать по самой минимальной стоимости, потому что уже совсем скоро у нас будет второй этап продаж.
1: Ticket Pro Prime Era. Заходите, покупайте билеты, ребята.
0: Как люди реагируют?
2: Реагируют вообще прекрасно.
0: Ну, насколько
2: прекрасно.
0: Хорошо идут продажи сейчас билетов?
2: Продажи идут прекрасно, да. Единственное,

0: вот как Дмитрий уже правильно отметил, это наша задача как организаторов, это бороться с недоверием. Mm-hmm. Собственно, вот этим мы сейчас занимаемся и в соцсетях, и видеоприглашения артистов обязательно публикуем. Я думаю, что это тоже вызовет определенный уровень доверия у зрителей. И Минск реклама нам помогает украшать город нашей праймерой, поэтому да, продажи идут.
1: Ребят, я еще раз хочу вам обратиться ко всей Беларуси и сказать, это реально оригинальные все артисты. Никто вас не дурит, это правда.
0: Мы сидим каждый день, думаем, ну как нам еще на этой афише, что написать?
1: Мы уже и лица, то есть мы раньше сделали, это был дискошар, потому что это, в принципе, ассоциация, да, диско, это дискошар, вот этот вот зеркальный, крутой, классный, афиша крутая, но потом наши партнеры, которые билетные операторы, нам за это говорят, слушайте, нам вот просто обрывают телефоны и пишут, и на почту.
2: Да, да. Не верят люди.
1: Вы там точно, да, не лукавите, поэтому давайте мы начнем вот олицетворять это все. И мы вот на наших афишах добавили лица, они все оригинальные, вы можете их узнать. Вот. И все абсолютно, кто тех, кого вы увидите на афише, конечно же, все будут непосредственно на площадке НАТО и на сцене.
2: Да. Хорошо, давайте еще раз подчеркнем для тех, кто не услышал, где искать всю информацию. Явки, пароли.
0: Основная информация по билетам, это, конечно же, Ticket Pro Prime Era, а также наши социальные сети Prime Era Instagram, Prime Era Threads. Кстати, Threads вообще сейчас классная, по-моему, соцсеть.
2: Платформа, да, мне тоже очень нравится.
0: Во-первых, очень крутой образ Беларуси там. Во-вторых, вот у нас Prime Era прям Threads конкретно залетела, люди, там такое взаимодействие, охваты огромные. Очень круто, потому что как будто бы это больше про живое общение, нежели просто про картинку, да, вот свайп постоянный. Поэтому сайт Prime Era, где также вся информация, она дополняется еще, но в любом случае все основное уже там есть.
2: Хорошо. Ну все, ребята, от меня, пожалуйста, крайне к вам пожелание, предложение. Пригласите тех, кто, возможно, еще сомневается. Давайте найдем аргументы.
1: Ребят, это будет круто, это будет классно. Это 19 сентября текущего года. Это в этом году все случится. Всех ждем. У нас будут крутые, классные артисты. Кто не знает, я куку джамбо, я. Поэтому, ребят, все приходите, попоем, повеселимся. Это будет крутой, классный фестиваль. Я уверен, что впечатления будут неизгладимы, они останутся у вас как минимум до следующего года, а мы планируем делать такой фестиваль ежегодным.
0: И слушайте Центр FM, потому что здесь будут наши артисты петь песни, так что будем репетировать вместе.
2: Отлично, спасибо, ребят. И у меня, Дим, к тебе еще основной вопрос остался, самый главный. А в каком карнавальном костюме ты будешь?
1: У меня есть человек, который шьет мне вещи, вот, а она сказала, что ей нужно уйти в отпуск ненадолго, чтобы все-таки придумать мне некий образ.
2: Ну, я думаю, да, идеи у человека там, наверное, заканчиваются.
1: Однозначно, я обещаю, что я Филиппом Киркоровым не буду.
2: Черт, не в этот раз.
1: Да, не в этот раз, не в этот раз. Но вы меня узнаете. Как вот сейчас очень модно в ТикТок, в социальных сетях. Значит, вы меня не узнаете, но как посылы будут, или как вот говорят? Знаки будут.
2: Ребят, спасибо вам огромное за ваш визит. Мне очень приятно, что вы к нам пришли первыми, рассказали про свою новинку, про такой масштабный фестиваль. Я очень надеюсь, что билеты раскупятся быстро, что люди кайфанут. Вы кайфанете, выдохните. Вы проделали, я уверена, огромный пласт работы. Ребят, спасибо вам большое за это. А радиослушателям я напомню, что у нас сегодня в гостях была очаровательная Полина Жданович и Дмитрий Ракусов. Просто неподражаемые, неповторимые организаторы фестиваля Prime Era. Услышимся на Центр FM.
3: Саундчек на Центр FM. Белорусский трек.

0: вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
1: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр BLG и Geely Luxury Motors Plus. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты, эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Luxury Motors Plus. Ваше движение к мечте.
2: В графике президента сегодня ряд встреч. Первый гость Андрей Воробьев, губернатор Московской области. Приятно видеть вас в Белоруссии. В этом не только наши добрые братские отношения, но и основа всего – экономика. Московская область у нас первое место занимает, больше 15 миллиардов товарооборот. Поэтому, если мы чем-то можем помочь, скажите, будем обязательно работать вместе, отметил президент. В Беларуси продолжается возведение новых и модернизация старых транспортных артерий. В пятилетку качества направлению уделяется особое внимание. Тема на постоянном контроле президента. И государство ожидает от дорожных работ качественного результата. Идет ремонт и реконструкция 25 тысяч километров, около 1500 мостовых сооружений. График больших и малых строек в стране расписан на годы вперед. В Минске стартует 13-й форум регионов Беларуси и России. На несколько дней столица станет деловым центром союзного государства, а Минский регион – центром интеграции Беларуси и России. Грядет большой экономический диалог власти и бизнес-сообщества, который делает движения навстречу друг другу максимально простыми и понятными, а еще славится многомиллиардными контрактами. Напомню, что в июле 31 день нерабочих, 9 дней, включая выходные и праздники. Рабочих дней 22, из которых один предпраздничный. В Беларуси 3 июля отмечают День независимости. Это нерабочий праздничный день. В нынешнем году данный праздник приходится на пятницу, поэтому граждане будут отдыхать с 3 по 5 июля. Новости компании. Березовский мясоконсервный комбинат завоевал высшие награды на международной выставке «Белагро-2026». В конкурсе «Чемпион вкуса» дипломы первой степени получили 4 продукта. Колбаса рубленая, колбаса дымлянка, колбаса колбаски кабаносы для гриля с сыром, колбаса салями киндюк. Березовский мясоконсервный комбинат благодарит экспертов и народное жюри за признание. Эти продукты подтверждают лидерство комбината и безупречное качество продукции. 26 июня «Упомингаз» организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по оплате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Центр FM. Это классика.

0: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
1: Белорусские женщины.
0: Имя за именем. Судьба за судьбой.
1: Проект «Код Ефросиньи» на Центр-ФМ.
2: Реклама.

0: Вел Интертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Вел Интертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
1: Белорусский трек.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции при применении мазоком инструкции или консультации с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
3: Сегодня в Гомеле, Могилеве и Витебске пройдет небольшой дождь. В остальных регионах вещания Центр ФМ осадков не прогнозируется. Что касается температуры воздуха, то теплее всего в Бресте – плюс 28-30. В Гомеле и Могилеве – плюс 24-26. В Гродно – от 26 до 28 градусов тепла. В Витебске сегодня – плюс 22-24. В столице – переменная облачность, без осадков и плюс 23-25.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Центр ФМ представляет DriveMix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. DriveMix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ. Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет, оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника, ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.

0: нужна ваша поддержка.
1: Новинки эфира на центре.
0: Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. «Кайрас» и «Хлиба». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзивов.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Новое сердце Минска.

0: Ждем вас.
1: Беларусь готова к дальнейшему развитию сотрудничества с Московской областью, заявил президент на встрече с губернатором российского региона. На исходе 2023 года Андрей Воробьев уже посещал нашу страну. По итогам обсуждения с белорусским лидером была согласована дорожная карта по реализации ряда ключевых совместных проектов. Подмосковье среди всех российских регионов занимает лидирующие позиции по объему товарооборота с нашей страной. За последние 5 лет он вырос вдвое. Заметно, в Беларуси и Подмосковье работает промкооперация, в том числе по линии импортозамещения. Совместных проектов становится больше с каждым годом. Стирая барьеры, выстраивая мосты, 13-й форум регионов Беларуси и России продолжает работу на диалоговых площадках. Экономика во главе всего. Региональное сотрудничество, кооперация, правовые аспекты, признание товарного знака качества союзного государства. Фундамент устойчивого развития двух стран – региональные связи. Для их развития необходимо выработать совместное решение по улучшению инвестиционного климата, обмену лучшими практиками в области бизнеса, а также снятию административных барьеров. Белорусские пограничники готовы обеспечить упрощенный пропуск жителей Украины в леса на нашей территории для сбора грибов и ягод. Украинские граждане смогут пересечь границу в 3 местах упрощенного пропуска. Мутвица, Хиничев и Селище на направлениях украинских деревень Мутвица, Хиничев и Селище, Дроздынь, Березовой, Познань, Рвенской области. Соответствующая информация направлена украинской стороне по дипломатическим каналам. Освод напоминает, необходимо соблюдать меры безопасности на воде. Категорически не допускайте купания в состоянии алкогольного опьянения. Это одна из главных причин трагедии. Не оставляйте детей без присмотра, а заходите в воду только вместе с ними. Используйте спасательные жилеты и не заплывайте за буйки. Теперь новости наших деловых партнеров. 26 июня УПМИНГАЗ организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня!

Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Бай и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера. Надежное сегодня. Перспективное завтра.
3: «Белинтертранс». Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. «Белинтертранс». Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
4: Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от «Белагропромбанка» сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
5: «Белагропромбанк».
6: Танцевальное радио.
7: Новый трек.

квартиры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: пятницу без дождя. В Гродно, Гомеле и Бресте. В остальных городах небольшой дождь. В Гомеле, Могилеве и Витебске 22 градуса тепла. В Минске 25. В Гродно и Бресте до 29.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Белорусский трек.
2: Дед Бородец, а вышел в белый свет, и теперь тихий час завидал на вас.

push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

Новинки эфира на центре. Ния, Мэнди и Блейк Лайт. Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивных.

0: вы услышали на центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Новый трек.

0: новости. Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus. Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр BLG и Geely Luxury Motors Plus. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Luxury Motors Plus. Ваше движение к мечте.
1: Благодаря сотрудничеству регионов Беларусь и Россия сохранили теплые дружеские отношения. В этом Александр Лукашенко убежден. Президент сегодня встретился с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко. Под кураторством парламентов двух стран в эти дни проходит форум регионов Беларуси и России. Отношения стран переживали разные времена. Закалка позволяет проходить нынешнюю геополитическую турбулентность сообща. Помимо экономического сотрудничества, не меньше внимания Минску и Москве приходится уделять безопасности. И в этой сфере союзники действуют сообща. Валентина Матвиенко, в свою очередь, осудила атаку автобуса с белорусскими детьми украинским беспилотником. От промышленности до медицины. Большой форум регионов Беларуси и России объединило мнение авторитетных экспертов из разных областей. Главная тема – сотрудничество ради возможностей, в том числе в жизненно важных сферах. В Республиканском клиническом центре в Ждановичах обсуждали вопросы здравоохранения. 80 спикеров, главы профильных министерств, сенаторы, руководители ведущих научно-практических центров. Внимание самым сложным, высокотехнологичным методам лечения неинфекционных сердечно-сосудистых патологий в области ортопедии и травматологии. Также говорили о прорывных методах лечения пациентов онкопрофиля. Клеточные и генно-инженерные технологии – важный вопрос, их доступность для граждан обеих стран. В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Брянской области белорусов. Все дети чувствуют себя удовлетворительно. Рядом с ними родители. Взрослый пациент остается

остается стабилен. Ведется плановая клиническая работа, оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация на контроле Минздрава. Их старания отмечены на высшем уровне. Благодарность президента объявлена преподавателям и студентам высших учебных заведений. Награды по поручению главы государства вручил премьер-министр. 23 человека – будущие медики, педагоги, музыканты, инженеры. Совсем скоро они займут свое первое рабочее место. За их плечами немало побед и достижений в учебе и общественной жизни. Отметили и вклад преподавателей в подготовку квалифицированных специалистов. Теперь новости от наших деловых партнеров. 26 июня Упамингаз организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. Я Евгений Лошковский. Хорошего дня.

0: Реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Белорусский трек.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Space 92 переосмыслил трек Oxia Domino спустя 20 лет. 20 лет назад французский продюсер Oxia выпустил композицию «Domino», ставшую одной из самых известных записей в истории электронной музыки. Теперь к его переосмыслению обратился Space 92. Он известен как самый продаваемый артист в категории Peak Time Drive Techno с 2020 года и обладатель награды IMS Ibiza в 2024. Его стиль сочетает трансовое техно, искаженную перкуссию и элементы эйсида. Ремикс Space 92 превращает «Domino» в клубную композицию, сохраняя узнаваемый хук оригинала, но добавляя современное звучание с плотным ритмом. Это не ностальгическая версия, а актуальный трек, созданный для сегодняшних танцполов. Релиз состоялся на лейбле «Compact».

0: Реклама.
1: УКС советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.BY. Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет в городе Могилев приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 8022-240-888.
0: Новый трек.

Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмед препараты.
3: В пятницу без дождя. В Гродно, Гомеле и Бресте. В остальных городах небольшой дождь. В Гомеле, Могилеве и Витебске 22 градуса тепла. В Минске 25. В Гродно и Бресте до 29.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Включаем лето» в «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 тысяч рублей. Бассейны,

Lose My Mind. Ну, если быть точным, то называется он Echo. Прекрасный свежий хит от американцев The Chainsmokers. А у нас этот час совместно с Медузой и многими другими открывают его, продолжают для нас рабочий четверг, с чем я тебя, собственно, и поздравляю. К финалу рабочей трудовой недели мы идем семимильными и, надо признать, идем весело. Очень на это надеюсь. Этого желаю. Много хорошей музыки заряжаю дальше. I Funk You Freakly от Bass Jakers. Здесь Гордо, здесь Сет и здесь обязательно Cascade с хитом Dancer. Все слушаем впереди, все для тебя с удовольствием. Глеб Глебов, меня зовут. До 8 вечера, целиком полностью в твоем распоряжении. Удачного дня, привет. Центр FM.

0: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
1: Белорусские женщины.
0: Имя за именем. Судьба за судьбой.
1: Проект «Код Ефросиний» на Центр-ФМ.
2: Реклама.

0: My Body и Взви. Обновил классику, подарил нам ее под новым соусом, сделал еще танцевальнее, еще ярче, и чтобы звучала она вот так вот по-летнему. 16:29 на часах, у нас время новостей, это Центр FM. Спасибо, что слушаешь лучшую топовую танцевальную. Галантис готовится выступить. Busy Boy от него слушаем скоро. Сами диджей из Казахстана Иман Бек тоже скоро совсем. И, наконец, AM to PM от Робин Шульц и Сигала. Это не только через 2 минуты после новостей. Лови в эфире!
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
1: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля. Открытие автоцентра Лакшери Моторс Плюс. Белджи и Джили. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Кульман 1. Телефон 7991. Лакшери Моторс Плюс. Ждем вас.
3: Беларусь готова к дальнейшему развитию сотрудничества с Московской областью, заявил президент на встрече с губернатором российского региона. На исходе 2023 года Андрей Воробьев уже посещал нашу страну. По итогам обсуждения с белорусским лидером была согласована дорожная карта по реализации ряда ключевых совместных проектов. Подмосковье среди всех российских регионов занимает лидирующие позиции по объему товарооборота с нашей страной. За последние 5 лет он вырос вдвое, заметно в Беларуси, и Подмосковье работает просто. Кооперация, в том числе по линии импортозамещения. Совместных проектов становится больше с каждым годом. В Минске и Минской области проходит форум регионов Беларуси и России. Наши страны связывают исторические корни и отношение к общей памяти. Председатель Совета Республики Наталья Качанова и председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко возложили цветы к монументу Победы в Минске. Здесь же дали старт патриотическому автопробегу, маршрут через города-герои. Знак признания ценности мира, чтобы дружить, сотрудничать ради народов белорусского и российского. 164 число жертв землетрясения в Венесуэле. Соболезнования, исполняющие обязанности президента этой страны, направил глава нашего государства. Самое страшное в Венесуэле землетрясение за 126 лет. Число пострадавших приближается к 1000, и это начало разбора завалов. Только в столице обрушились десятки зданий, в том числе жилые дома. Люди, которых землетрясение настигло на улице, спасались бегством и закрывали с собой детей. Первый толчок магнитудой 7,2 произошел примерно в 160 километрах к западу от Каракаса. Не прошло минуты, как последовал второй 7,5, и затем еще 3 десятка авторшоков. В стране режим чрезвычайного положения. Приостановлена подача газа.

Витебск готов к празднованию Дня города. Новое оформление и большая культурная программа. К знаменательной дате столица Северного региона преобразилась. Главная идея Витебска – культурная мозаика. Старинные храмы, люди разных национальностей и традиций – все это складывается в единый живой витраж через геометрические элементы. Теперь новости наших деловых партнеров. 26 июня УП «Мингаз» организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

0: Wait on me. Set you. Здесь в эфире 16:49 на часах, а Центр FM по-прежнему дарит тебе лучшее настроение благодаря топовой музыке, танцевальной музыке или вот такой вот одновременно танцевальной и расслабляющей, какая звучала только что в твоих динамиках. Настраивайся дальше на вечер, прекрасное времяпрепровождение и, конечно, топовую музыку. Здесь Camel Fat, здесь вместе с нами Lighton, а также слушаем Гум-Гам скоро совсем.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
5: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: Еще один звездный проект, который точно умеет писать прекрасную музыку, топовую, хитовую музыку. Называется он Camel Fat. И все это so good. Именно так он называется, этот трек, который открывает для нас сегодня вечер. Вечер хорошего настроения. Его тебе желаем в неограниченных количествах и объемах. Настраиваемся или уже завершаем рабочий день весело. Сейчас о погоде, а сразу после здесь Green Velvet и его легендарный La La Land. Версия от Медуза. Слушаем.
1: Погода. Центр FM.
2: Прогноз погоды представляет Академфарм.

0: Академфарм.
1: Малооблачную погоду и 29 градусов. Нам обещают завтра в Бресте. Облачно с прояснениями. А будет в Гродно и до 27 тепла. Небольшой дождь завтра в Витебске и в Могилеве. 22 градуса в этих городах. В Гомеле 24 со знаком плюс и малооблачно. В столице до 25 градусов и небольшой дождь.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: 7 часов 11 минут, белорусская столица, продолжается вечер четверга, полет нормальный. Freaky DJs только что у нас в эфире, белорусский проект. Дальше много классной музыки уже от зарубежных артистов. Just the way you are от Milky, будем слушать скоро. I'm moving to the sun от француза Hugely. Здесь... И, наконец, наш абсолютный лидер. Лидер чарта Центр-ФМ ТОП-20 Биби Рекса и Faithless. Хит номер один нашей звездной радиодвадцатки New Religion. Он тоже с нами. Впереди. Встречай.
1: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Zika отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Zika. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
3: УКС Советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.by.
4: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет в городе Могилев приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 80-222-240-888.
5: Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.

0: In My World называется он именно так, и, несомненно, в мире музыки он один из лучших. Если говорить о танцевальной музыке, то уж точно Afro Jack только что вместе с нами, а также Aloe Black на вокале, и все это звучало в половине шестого. Именно этот суперхит и приблизил нас к очередному выпуску новостей. Сейчас будем узнавать все самое важное и актуальное к этой минуте, а после будем слушать много-много классной музыки. Location от Zerb здесь с нами. Location. Да, вот так он зовется. Believe от Hardwell'а тоже впереди. И, наконец, прекрасный хит I Went Back to Ibiza от Майк Постнер и Дэвид Гетта. Реверсия легендарного хита Майка Постнера I Took a Pill in Ibiza. Обязательно дождись и послушай.
1: Новости. Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLJ и Geely Luxury Motors Plus. Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр BLJ и Geely Luxury Motors Plus. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Luxury Motors Plus. Ваше движение к мечте.
2: Благодаря сотрудничеству регионов Беларусь и Россия сохранили теплые дружеские отношения. В этом Александр Лукашенко убежден. Президент сегодня встретился с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко. Под кураторством парламентов двух стран в эти дни проходит форум регионов Беларуси и России. Отношения стран переживали разные времена. Закалка позволяет проходить нынешнюю геополитическую турбулентность сообща. Помимо экономического сотрудничества, не меньшее внимание Минску и Москве приходится уделять безопасности, и в этой сфере союзники действуют сообща. Валентина Матвиенко, в свою очередь, осудила атаку автобуса с белорусскими детьми и украинским беспилотником. Одна история – общая память. Спустя 8 десятилетий мы никогда не забываем подвиги советских героев. Делегации Беларуси и России, которые участвуют в форуме регионов, торжественно открыли памятник знаменитому летчику Александру Мамкину. Память о гвардии лейтенанте увековечили в Полоцком парке в Минске. Цветы легли к подножию монумента. На счету летчика Мамкина выдающийся подвиг во время Великой Отечественной войны. Он участвовал в спецоперации «Звездочка», совершил огненные рейсы и ценой собственной жизни из вражеского тыла спас более 90 человек, большинство дети, воспитанники Полоцкого детского дома. С 25 июня в Беларуси меняется порядок предоставления бесплатных попыток ЭКО. В силу вступает постановление Совмина, которым утвержден новый порядок проведения программ экстракорпорального оплодотворения за счет бюджета. Главное изменение – бесплатные программы ЭКО централизуют в РНПЦ «Мать и дитя». Там будут проводить бесплатные попытки и финансировать расходы на них из бюджета. Из процедуры убрали региональные комиссии. В Минске планируют сократить сроки отключения горячей воды до 10 суток. Для этого внедряются новые технические решения. В частности, устанавливается дополнительная запорная арматура, которая позволит выполнять часть работы.

работ без отключения потребителей. Сейчас также прорабатывается возможность применения технологий, позволяющих проводить ремонт без прекращения подачи горячей воды. Теперь новости от наших деловых партнеров. В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царское.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Березовский мясоконсервный комбинат завоевал высшие награды на международной выставке «Белагро-2026». В конкурсе «Чемпион вкуса» дипломы первой степени получили 4 продукта. Колбаса рубленная, колбаса дымлянка, колбаски кабаносы для гриля с сыром, колбаса салями киндюк. Березовский мясоконсервный комбинат благодарит экспертов и народной жюри за признание. Эти награды подтверждают лидерство комбината и безупречное качество продукции. 26 июня «Упамингаз» организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. Я Евгений Лошковский. Приятного вечера.

0: Реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Белорусский трек.

0: «Будь в движении» на Центр FM.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Ирина Шиманович вышла в основную сетку теннисного турнира серии «Большого шлема» Уимблдон, одержав две победы в отборочном раунде. Сегодня белоруске нужно было выигрывать и в финале квалификации. Соперницей Шиманович, которая в рейтинге занимает 216 место, была канадская теннисистка Катрин Сибов, 245 номер. Встреча получилась драматичной. Ирина проиграла первый сет 4-6, но победила во втором 6-3. В решающей партии у соперницы было три матча. Но белоруска сумела перевести встречу в супер тайбрейк, которым была сильнее 10-5. Сегодня в финале квалификации играет и Александра Соснович. Ей также противостоит представительница Канады Бьянка Андриеско. Напомню, главным фаворитом Уимблдона является лидер мирового рейтинга Арина Сабаленко. Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа вписал свое имя в историю. Он стал первым вратарем, который принял участие в 6 чемпионатах мира. В заключительном поединке группового этапа против команды Чехии 40-летний вратарь вышел на замену на 78-й минуте. После игры Очоа поцеловал штангу, ведь выступление получилось успешным. Он не пропустил, а мексиканцы победили со счетом 3-0 и заняли первое место в группе. Почти 150 матчей на 13 чемпионатах мира. Достижение бразильского телекомментатора официально включено в Книгу рекордов Гиннесса. Галивао Буэно начал комментировать игры на мундиалях еще в 1978 году. За это время он провел в прямом эфире 148 матчей, больше, чем кто-либо в истории. Рекорд официально признали и вручили комментатору сертификат. И сегодня он улучшил свое достижение, ведь сборная Бразилии провела третий матч на турнире. Пентакампеоны победили команду Шотландии 3-0 и вышли в плей-офф с первого места в группе. Кстати, это был первый матч на нынешнем чемпионате бразильского форварда Неймара, который вышел на замену. Перерыв из-за травм в играх за национальную команду составил 980 дней. Это были новости спорта на Центр-ФМ.
0: Будь в движении! На Центр-ФМ.
2: Танцевальное радио. Центр-ФМ.
0: Новый трек.

0: Назерп, это его локейшн. Здесь у нас, ну и, конечно, Уиз Калифа. Его вокал мы слышали в этом красивом треке. 17.50 на часах. Добро пожаловать в вечер музыки и успешного завершения рабочего дня. Я спешу пожелать уже в эти минуты. Кто планирует сделать это прямо сейчас или через 10 минут, то, собственно, пусть все так и случится. А кроме того, завершай его весело и бодро с топовым и танцевальным. Не иначе как. Two Colors здесь с нами. Финал часа. Также Маршмелло, его Where We Go и много другой очень крутой музыки. Встречаем и слушаем, конечно, вместе.
1: Реклама.
2: Ой. Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.

0: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
1: Белорусский трек.

0: Цикалос уже далеко не в первом треке. Этот проект объединяется с легендами Сафри Дуа и дарит вот снова такую музыкальную красоту. Head Above Water называется он. Почти 8 в белорусской столице. И, конечно, я тебе желаю только хорошего настроения и самой-самой лучшей музыки в твоих динамиках. Доброго и нескучного вечера. Не забывай, что слушать любимые хиты ты всегда можешь не только в FM-диапазоне. Всегда можно встретиться с любимым хитом. И благодаря онлайн-трансляции в интернете на сайте Центра FM Бай, наш официальный сайт открыт для твоих посещений. Также заглядывай, включай онлайн-трансляцию и слушай любимую музыку за пределами страны. И вот такие доп-опции есть у нас на Центр FM. Дом Дола и Тига здесь. Don't worry, baby. С нами скоро Delirium и Kangsy Boys Noise. Get away. И от них уже через мгновение.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-7 беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
0: Малооблачная погода и 29 со знаком плюс. Конечно, завтра в Бресте 27 и облачно с прояснениями в Гродно. В Витебске и в Могилеве 22 градуса и ожидается небольшой дождь. Будет малооблачно в Гомеле и 24 градуса, а в столице завтра до 25 и небольшой дождь.
5: По материалам ресурса «Погода Бай».
6: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
7: Рекламная игра «Включаем лето» в «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 тысяч рублей. Бассейны,

0: 18.10 на часах, ты слушаешь Центр ФМ, в нашем эфире трек с говорящим названием Don't Worry, Baby. Хочется добавить прекрасный, отличный, танцевальный трек от Дом Дола и Тига. Здесь в эфире действительно не стоит волноваться, стоит расслабиться, особенно в финале рабочего дня, и двигаться, получая при этом максимум удовольствия, в том числе от музыки. Берю ее с собой, делай громче и встречай Dreams, красота от Prospa. Teddy Swim, Cyril и The Door от них тоже с нами. И, наконец, трек Silence. Немного тишины от Медуза. Вот так, по его версии, она звучит. Много-много крутой музыки, танцевальной музыки для тебя этим вечером. И всегда это Центр ФМ. Иначе не бывает.
1: Реклама. Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
2: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
3: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. Адреналин. В этом году ты точно успеешь.
4: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
5: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет в городе Могилев приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 80-222-240-888.
6: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Русский трек.

0: Just For Me. Вот такой он прекрасный суперхит от белорусского проекта Аскета. Здесь 18:31 на часах. И, конечно, как всегда, приветствую тебя топовой музыкой. Желаю хорошего настроения и много-много хороших новостей. А к новостям. Сейчас, сразу после, здесь много крутой музыки. Favor от Fisher и Tones and Die. Двигаемся дальше вместе с ними. Американец Моби и его Natural Blues тоже здесь скоро. Наконец, Арманд Ван Хелден, еще один супер-диджей. Еще больше лета и солнца тебе в динамике. То, что нужно этим вечером. Двигаемся дальше вместе.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
1: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля.

0: Ждем вас.
1: Беларусь готова к дальнейшему развитию сотрудничества с Московской областью, заявил президент на встрече с губернатором российского региона. На исходе 2023 года Андрей Воробьев уже посещал нашу страну. По итогам обсуждения с белорусским лидером была согласована дорожная карта по реализации ряда ключевых совместных проектов. Подмосковье среди всех российских регионов занимает лидирующие позиции по объему товарооборота с нашей страной. За последние 5 лет он вырос вдвое. Заметно, у Беларуси и Подмосковья работает промкооперация, в том числе по линии импортозамещения. Совместных проектов становится больше с каждым годом. Стирая барьеры, выстраивая мосты, 13-й форум регионов Беларуси и России продолжает работу на диалоговых площадках. Экономика во главе всего. Региональное сотрудничество, кооперация, правовые аспекты, признание товарного знака качества союзного государства. Фундамент устойчивого развития двух стран – региональные связи. Для их развития необходимо выработать совместное решение по улучшению инвестиционного климата, обмену лучшими практиками в области бизнеса, а также снятию административных барьеров. Белорусские пограничники готовы обеспечить упрощенный пропуск жителей Украины в леса на нашей территории для сбора грибов и ягод. Украинские граждане смогут пересечь границу в 3 местах упрощенного пропуска – Мутвица, Хиничев и Селище – на направлениях украинских деревень Дроздынь, Березовая и Познань. Соответствующая информация направлена украинской стороне по дипломатическим каналам. Освод напоминает, необходимо соблюдать меры безопасности на воде. Категорически не допускайте купания в состоянии алкогольного опьянения. Это одна из главных причин трагедии. Не оставляйте детей без присмотра. Заходите в воду только вместе с ними. Используйте спасательные жилеты и не заплывайте за буйки. Теперь новости наших деловых партнеров. Березовский мясоконсервный комбинат завоевал высшие награды на международной выставке «Белагро-2026». В конкурсе «Чемпион вкуса» дипломы первой степени получили 4 продукта. Колбаса рубленная, колбаса дымлянка, колбаски кабаносы для гриля с сыром, колбаса салями киндюк. Березовский мясоконсервный комбинат благодарит экспертов и народное жюри за признание. Эти награды подтверждают лидерство комбината и безупречное качество продукции. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на Zika Buy и по телефону 8029-324-66-66. 26 июня Упомингаз организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. Я Евгений Лошковский, приятного вечера.

0: Реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: новостях в Биз 10.7. И будут еще неоднократно появляться, потому что заручились своей поддержкой. И я напомню, что именно таким образом формируется плейлист Центра ФМ. Чем больше ты голосуешь за любимую музыку, тем чаще она радует твои же уши в эфире. Двигаемся дальше. Напомню, ты слушаешь не что иное, как Центр ФМ. За это тебе спасибо большое, а еще спасибо за участие в составлении плейлиста. Дон Диабло скоро с нами. А еще здесь Алессо с красотой под названием Surrender. Буквально минута, и все это в твоих динамиках.
1: Реклама.
2: Ой. Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Как сохранить лето в банке?
3: Легко! Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
4: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
5: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
6: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
7: Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.

рекомендации с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: go home, we with a stranger. Ну и, конечно, он не является для нас незнакомцем, он для нас знаком очень хорошо и любим многими. Don Diablo завершает еще один час музыки и, конечно, желает нам всем доброго и нескучного вечера на Центр FM. Двигаемся дальше вместе, сообща, а также с нами прямо по курсу музыка от Стива Аоки, Самуэль Сартини, также и Крис Авангард Абзест. От него скоро.
1: Погода на Центр FM.
2: Прогноз погоды представляет Академфарм.
3: В своей жизни.

0: Академфарм.
1: Малооблачный, 29 со знаком плюс, завтра в Бресте, 27, облачная с прояснениями, погода в Гродно, в Витебске и в Могилеве небольшой дождь ожидается и 22 градуса. В Гомеле 24 будет малооблачно, а в столице завтра 25 тепла и небольшой дождь.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Абзест, с нами это Крис Авангард, обещал, послушали. 19.09 на часах и много-много классного послушаем дальше. Естественно, классные музыки, топовые, танцевальные. Начинаю готовить тебя потихонечку к нашим вечерним радиошоу, посвященным именно танцевальной электронной музыке. Вместе с Тиесто и Don't Lose Your Head будем двигаться дальше. Встретим на пути также музыку Camel Fat. Наконец, проект Audien тоже с нами. Прекрасные топовые хиты для того, чтобы продолжать рабочий день или отдыхать, продолжать вечер ярко и весело.
1: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Zika отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Zika. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.ru.

0: вот такая вот ускоренная, обновленная версия Safe and Sound. Он звучит у нас в эфире. Тимми Трамп, от этого диджея и продюсера стоит поблагодарить за то, что вдохнул новую жизнь в хит из прошлого. 19:29 на часах. Стало быть, снова новости. Снова их время пришло, а сразу после придет и время очередного микса супермузыки. Bad Angel от Anima здесь. Hard Cry от Оливер Хелденс будем слушать скоро. А еще в продолжении вечера прекрасный трек Ride You Down в Тот и Баффен Бьонд. Оставайся, встречай и слушай все лучшее из мира танцевальной музыки у нас на Центр ФМ. Добро пожаловать!
1: Новости. Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс. Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Лакшери Моторс Плюс. Ваше движение к мечте.
2: Благодаря сотрудничеству регионов Беларусь и Россия сохранили теплые дружеские отношения. В этом Александр Лукашенко убежден. Президент сегодня встретился с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко. Под кураторством парламентов двух стран в эти дни проходит форум регионов Беларуси и России. Отношения стран переживали разные времена. Закалка позволяет проходить нынешнюю геополитическую турбулентность сообща. Помимо экономического сотрудничества, не меньшее внимание Минску и Москве приходится уделять безопасности. И в этой сфере союзники действуют сообща. Валентина Матвиенко, в свою очередь, осудила атаку автобуса с белорусскими детьми украинским беспилотником. От промышленности до медицины. Большой форум регионов Беларуси и России объединил мнения авторитетных экспертов из разных областей. Главная тема – сотрудничество ради возможностей, в том числе и в жизненно важных сферах. В Республиканском клиническом центре в Ждановичах обсуждали вопросы здравоохранения. 80 спикеров, главы профильных министерств, сенаторы, руководители ведущих научно-практических центров. Внимание самым сложным высокотехнологичным методам – лечение неинфекционных, сердечно-сосудистых патологий в области ортопедии и травматологии. Также говорили о прорывных методах лечения пациентов онкопрофиля, клеточные и генно-инженерные технологии. Важный вопрос их доступности для граждан обеих стран. В Минске планируют сократить сроки отключения горячей воды до 10 суток. Для этого внедряются новые технические решения. В частности, устанавливается дополнительная запорная арматура, которая позволит выполнять часть работ без отключения потребителей. Сейчас также прорабатывается возможность применения технологий, позволяющих проводить ремонт без прекращения подачи горячей воды. Их старания отмечены на высшем уровне. Благодарность президента объявлена преподавателям и студентам высших учебных заведений. Награды по поручению главы государства вручил премьер-министр. 23 человека – будущие медики, педагоги, музыканты, инженеры. Совсем скоро они займут свое первое рабочее место. За их плечами немало побед и достижений в учебе и общественной жизни. Отметили и вклад преподавателей в подготовку квалифицированных специалистов. А теперь новости от наших деловых партнеров. Березовский мясоконсервный комбинат завоевал высшие награды на международной выставке «Белагро-2026». В конкурсе «Чемпион вкуса» дипломы первой степени получили 4 продукта. Колбаса рубленая, колбаса дымлянка, колбаски и кабаносы для гриля с сыром, колбаса салями киндюк. Березовский мясоконсервный комбинат благодарит экспертов и народное жюри за признание. Эти награды подтверждают лидерство комбината и безупречное качество продукции. 26 июня УПМИНГАЗ организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. Я Евгений Лошковский. Хорошего вечера.

0: не скучного вечера тебе. Большие-большие приветы от Центра FM. Лови и слушай все лучшее из мира классной музыки здесь у нас абсолютно всегда. И, конечно, в эти минуты особенно. Проводи время вместе с нами. И, конечно, солнечного настроения тебе желаю, как сегодня погода за окном. А дальше вместе с нами Anima Bad Angel. Он называется хит. В завершении часа здесь Келвин Харрис и Джази. Их красота под названием Satisfy. Ну, а также Afro Jack. Его выступление тоже никто не отменял. Rears от него скоро ждем. В эфире. Не скучай.
1: Центр FM представляет Центр FM Чарт Топ-20 с Глебом Глебовым. Горячая двадцатка лучших.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами.

0: Это называется «Rivers», музыкальная красота от «Afrojack». И она завершает еще один час музыки. Добро пожаловать в вечер, лучший топовый у нас на Центр ФМ. И, конечно, я всегда приветствую тебя только топовым хитом, прекрасным хитом, с которым мы двигаемся дальше. Тебе хорошего настроения, комфортного и, главное, безопасного, а также нескучного пути. Если с работы домой только сейчас мчишь, мчи под музыку Джон Саммит, Джоэл Кори. А еще здесь «Sick Individual», здесь «Тимми Трампет» и «WNW» в компании с легендами. Со «Скутер». Хит под названием «Rave from Outer Space» тоже с нами скоро после прогноза погоды.
1: Погода на Центр ФМ.
2: Партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарство препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмед препараты.
0: Малооблачно и 29 со знаком плюс, завтра в Бресте. 27 тепла и облачная с прояснениями погода в Гродно. 22 градуса в Витебске и в Могилеве. И в этих городах небольшой дождь ожидается. В Гомеле 24 тепла и малооблачно. В Минске завтра до 25 тепла и небольшой дождь.
5: По материалам ресурса «Погода Бай».
6: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
7: Рекламная игра «Включаем лето» в «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 тысяч рублей. Бассейны, велосипеды, кухонные комбайны, чемоданы и подарочные сертификаты. С 15 июня по 12 июля. Покупай товароучастники от 5 рублей, предъявляй бонусную карту и получай игровые коды. Подробности на сайте игра3цены.бай или по телефону 7300. Срок рекламной игры с учетом выдачи призов с 15 июня по 15 августа.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Space 92 переосмыслил трек Oxia Domino спустя 20 лет. 20 лет назад французский продюсер Oxia выпустил композицию «Domino», ставшую одной из самых известных записей в истории электронной музыки. Теперь к его переосмыслению обратился Space 92. Он известен как самый продаваемый артист в категории Peak Time Drive Techno с 2020 года и обладатель награды IMS Ibiza в 2024. Его стиль сочетает трансовое техно, искаженную перкуссию и элементы эйсида. Ремикс Space 92 превращает «Domino» в клубную композицию, сохраняя узнаваемый хук оригинала, но добавляя современное звучание с плотным ритмом. Это не ностальгическая версия, а актуальный трек, созданный для сегодняшних танцполов. Релиз состоялся на лейбле «Compact».

0: Это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр ФМ представляет Drive-Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive-Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ.

пятницу без дождя. В Гродно, Гомеле и Бресте. В остальных городах небольшой дождь. В Гомеле, Могилеве и Витебске 22 градуса тепла. В Минске 25. В Гродно и Бресте до 29.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов у 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

Betfline. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее. Феде Легранд. Dark Light Sessions. Категория 16+.
1: Welcome to Dark Light Sessions.

0: слушаете Центр FM. И это Феде Легранд, Dark Light Sessions.
1: Категория 16+.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
4: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Вы слушаете Центр FM, и это Феде Легранд, Dark Light Sessions.
1: Категория 16+.

Вы слушаете радиошоу Феде Легранд Dark Light Sessions на Центр FM. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: С Максфлайном.
2: Вы слушаете Центр FM, и это Феде Легранд Dark Light Sessions.
3: Категория 16+.

switch the beat. 5, 4, 3, 2, 1.

0: Вы слушали Fête de Le Grand Dark Light Sessions. Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит MaxLine! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Сроки действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

0: Мастер-классы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM. Далее. Дарма Радио с Кашмир.
1: Категория 16+.
2: Welcome to Dharma Radio.

misteria, o time a ser

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее Transitions с Джон Дигуэт на центре.
1: Категория 16+. Is it John Digweed? This is Transitions.
2: Welcome to Transitions. It's John Digweed with another selection of great music. Pig and Dan are going to be back with Destination Unknown, number 3 in this series. And this is one of the lead tracks from it. It's called Flying Through These Galaxies.

0: слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Бигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+.
1: Реклама.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
3: Срок действия бонусов у 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375 20 920 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: Далее Transitions с Джон Бигуэт на центре.
1: Категория 16+.

0: Last one before we head into the break. This is Rex the Dog and Far Out.
1: Слушайте радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
4: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность.

0: прибыли, неразрывно связаны с риском получения убытка.
1: С Максфлайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радиоцентр FM.
3: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
4: Ого, га-га-га, на поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов от 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375-29-20-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: Вы слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM».
3: Категория 16+.

0: show. Hope you enjoyed it. I'll be back same time, same place, only here on Transitions. If you want to find out where I'm playing around the world, just check out at DJ John Digweed. And I'll see you soon. Take care.
1: Вы слушали радиошоу Transitions с Джон Дигвид на центре.
2: Реклама. Один ролик.
3: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

мира. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.